0: microphone into my brain to my telephone for Pabin. Be to my brain to my telephone. Eternal for wife, eternal for wife. Mommy to one, come on, to one. 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582
1: take a party.